0: U drugom otajstvu slavnom razmišljamo kako je gospodin naš Isus Hrist uzašao na nebo. Secondo mistero della luce, the second luminous mystery, ascension of our Lord.
1: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
2: Хлеб наш свагдани, дай нам данас и отпусти нам долги наши, како и мы отпускаем должницам нашим. И не уведи нас в напасть, но избави нас от зла. Аминь.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен на Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Аминь.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Аминь.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти нашей. Аминь.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
2: Как бияше на почетку, так и сада и воза и веке векова. Аминь.
1: О мой Иисус, да прости нам наши грехи,
2: очувай нас от пакленного огня и доведи у рай све душе, особито оне, коима е највеча потреба Твога милосрджа.
1: Царица мира,
2: моли за нас и благослови нас.